0: смерти просмотр. Вы оплатили, чтобы услышать, как сердце не бьется, будто от тела все дышит. Прикосновение стоит дороже, так же, как слово.
1: Anyone rushing out there, this is an old poem of yours. This is Papanami by Anna, curated by one and only Seth Troxler.
0: Волос за волос. Ведь так, мистер доктор? Я ведь ваш опус, ваш драгоценный, золотой, цельный, чистый ребенок. Так что вы все, Господи, дьявол, вы берегитесь, я возвращаюсь. Я одеваюсь и снова талант применяю в мир плоти. Я оживаю. Я закрываю глаза, и весь мир падает заново вместо себя. Я эгоистично мечтаю, что перед всеми Бог выбрал меня. Я думаю, этот мир выдуман.
1: My apologies, not Seth Troxler, Sven Vath. Papa Sven.

Это легко, если умеешь летать. Эффектное мое возвращение среди бела дня. Тоже место и тоже лица выражение. Я ваше творение, ваша награда. Даже если вы не рады, пойдемте за мной в этот

зла. Я ангел свет, доброты и покаяния. И я артистка, этого не забывайте. Не всему доверяйте.